Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя, ты ярче всех.

точки места запятых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888, город Могилев.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

осознаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Для меня появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента. В состав делегации вошли представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Всего 7 объединяет 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока, сотрудничество с которыми важно для Синёкой. Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Намолочено зерна 1 миллион 220 тысяч тонн, средняя урожайность 41,5 центнер с гектара. За выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 643 нарушения ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 22 бесправника. 46 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 9 из которых находились в нетрезвом состоянии. С 1 по 30 августа в Бобруйске на улице Социалистической на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского развернется школьная ярмарка. Торговые ряды будут работать с 9 утра до 4 дня, выходной понедельник. До 13 августа в стране проходит акция «Лето без кишечных инфекций». В школьных и загородных лагерях усилен санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питания, воды и гигиеной детей. С 1 сентября в школах Беларуси появится факультатив «Математика от простого к сложному» для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦЭ. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: I don't wanna go home, а я не хочу никуда идти домой. Все, я только пришел.
1: Да,
0: доброе утро, Бобруйск!
1: Доброе утро! Даже солнечное, это очень хорошо. И вторник у нас 21 июля, вам напоминаем.
0: Да, 21, мне почему-то показалось 27, но нет, 21. Еще наслаждаемся июлем немножечко.
1: Это ты просто к отпуску, да, сокращаешь себе?
0: Чуть-чуть, да.
1: Чуть-чуть, осталось две недельки.
0: Ну, ничего, дождемся. Ну что, у нас интереснейшая тема сегодня, как всегда. Во-первых, с вами в студии, конечно же, Юрий Гладков.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И мы начинаем.
1: Да, поговорим сегодня про появление вещей, которые окружают нас каждый день.
0: Так.
1: Собственно, зубная щетка. Ты вообще вот думаешь, как она вообще могла появиться? Думал когда-то?
0: Я вообще не понимаю, как можно было прийти к тому, чтобы взять себе что-то волосатое, засовывать в рот.
1: Итак, первая массовая зубная щетка появилась благодаря свиной щетине.
0: Ну, это я понимаю. Ну, кто сомневался?
1: Ее крепили к костяной ручке. Но была проблема. Такая щетка долго сохла. Вот, и могла становиться местом для бактерий. Могла.
0: Она,
1: по-моему, становилась.
0: Что? Стала. Странно, там еще кто-то живет? Да?
1: Вот так вот. Ну, а современный вариант появился только после изобретения искусственных волокон.
0: Да уж. Попкорн в театре. Сейчас кино и попкорн почти одно слово, но раньше владельцы кинотеатров считали его дешевой уличной едой и даже запрещали проносить его в зал. А потом случился кризис. Люди перестали покупать дорогие развлечения, а попкорн оказался дешевым удовольствием. Так он буквально стал символом кино. Ну, да, буквально вот вчера я был в кино. Ну, что за фильм без попкорна?
1: Да.
0: Нужно же обязательно что-то как-то руки и рот занять во время интересного фильма. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, интереснейший гороскопчик.
1: Немного мифов.
0: Ну и интересные факты тоже расскажем. Поэтому оставайтесь с нами, мы начинаем.

0: пятницы. Много общения новостей у вас сегодня. Возможен даже интересный разговор, который изменит планы.
1: Так, раки. День теплых встреч и приятных эмоций. Не забывайте уделить время себе.
0: Львы, ваша уверенность сегодня заметна окружающим, но покажите свои таланты и не спорьте.
1: Девы, отличный день для завершения дел, но то, что откладывали, наконец получится решить.
0: Весы, доверяйте интуиции, не бойтесь перемен. Хороший день для творчества и общения.
1: Скорпионы, у вас, возможно, неожиданные новости или предложения. Не отказывайтесь от новых возможностей.
0: Стрельцы, вам захочется перемен и ярких впечатлений, а день подходит для новых начинаний.
1: Козероги, ваши старания могут заметить. Уделите внимание важным делам и планам.
0: Водолеи, нестандартные идеи принесут успех, а сегодня ваша решительность – главный плюс.
1: Рыбы, но у вас день спокойный и приятный. Больше внимания тем, кто дарит вам хорошее настроение.
0: А таким надо всегда побольше внимания. Почему?
1: Ну, конечно. Еще самые хорошие люди, которые дарят вам хорошее настроение. Например, такие, как мы. Погнали.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Ну, а мы продолжаем рассказывать вам про всяческие интересные штуки, которые, казалось бы, были всегда. Зажим для бумаг. Обычный офисный зажим придумали аж больше 100 лет назад. И его форма почти не изменилась. Настолько удачной оказалась идея.
1: Да, как они вообще пришли тогда к этому?
0: Еще и бумаги-то толком не было. Ну, да.
1: Уже зажимать что-то надо. Итак, кровать. Кровати появились не только для сна. В прошлом они показывали статус семьи. Чем богаче дом, тем сложнее и красивее была кровать.
0: Ну, так вот. Воздушный шар. Первые воздушные шары делали не ради праздников. Их использовали для научных экспериментов и изучения атмосферы. Ну, да, логично.
1: Липучка. Такая вот застежка-липучка появилась после того, как ученый заметил, как вот эти вот репейники цепляются за одежду и шерсти животных. И такой, так...
0: Мне вот это надо. Тележка в магазине. Сегодня мы спокойно берем тележку и идем по магазину, а когда их только придумали, покупатели отказывались ими пользоваться. Людям казалось странным катать перед собой большую корзину. Многие считали это неудобным и даже немного стыдным.
1: Ну, а я расскажу еще, почему монет есть ребристый край.
0: Так.
1: Итак, раньше монеты делали из драгоценных металлов. Люди срезали кусочек золота или серебра с края и оставляли монету меньше по весу. Именно поэтому и был сделан рифленый край. Он помогал сразу заметить подделку.
0: Ага, молодцы какие, а. Ну, а что, вот такие вот интересные штуки у нас сегодня. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: что ж, делайте громче любовь, ну и, конечно, ваши приемники, потому что у нас интереснейшая просто рубрика «Миф или реальность». Погнали.
1: Итак, пираты вот постоянно говорят, раньше ходили с попугаями. Это правда, но исторических подтверждений нет. Образ появился благодаря книгам и кино.
0: А почему тогда ты такой уверенностью говоришь, что это правда?
1: Ну, потому что в книгах же написано, значит, правда.
0: Рома, Рома, да. Когда-то ананас можно было взять в аренду. Это правда. Да, богатые люди брали его на прокат для украшения праздничного стола.
1: Нормально, а потом сдавали, а как он не... Ну, как-то...
0: Ну, кто успел, тот успел, ну, кто да. не успел, тот подгнивший.
1: Нюхать заберет. Можно было хотя бы его или трогать?
0: Облизывать
1: тоже.
0: Можно было.
1: Итак, люди верили, что томаты вызывают безумие.
0: Вот так
1: представляешь,
0: вот.
1: Их называли безумными яблоками.
0: Ну, то я думаю, что у меня что-то такое с головой иногда творится после салата. Когда-то лобстеры считались едой для бедняков, оказывается.
1: О-хо-хо,
0: это правда.
1: Себе.
0: Их было так много, что ими не гордились, а стыдились. Но на самом деле лобстер вкусная штука.
1: Особенно вот эти там чипсы, да,
0: да,
1: с лобстером.
0: Крабовые палочки. Да.
1: Итак, первые фотографии требовали, чтобы человек не двигался несколько минут. Это правда, и именно поэтому на старых снимках почти никто не улыбается.
0: Да уж, там поулыбаешься.
1: Да, 2 минуты.
0: Сова – это самая мудрая птица, это правда. Этот образ пришел из мифологии. По уровню интеллекта совы уступают, например, воронам и попугаям.
1: Угу.
0: Вот так вот, поэтому, ну, не самая прям умная.
1: Ну, чуть-чуть умненькая.
0: Ну, а все-таки письмо Гарри Поттеру принесла, в конце концов. Уже молодец.
1: Вера и правда слушает.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Экономика Беларуси набирает обороты. По данным Евразийского банка развития, за первое полугодие ВВП страны вырос на 1,5%. Аналитики отмечают, такому подъему помогает высокий спрос внутри республики. Белорусы стали заметно активнее ходить за покупками. Розничные продажи увеличились более чем на 7,5%. Кроме того, в стране прибавились инвестиции 4%. Этому способствовало заметное оживление в строительной сфере. За первое полугодие на строительные и ремонтные работы в Беларуси потратили 13 миллиардов 600 миллионов рублей. Почти четверть этих средств пошла на капитальную и текущую починку зданий. Больше всего застроек остается в Минске и области. На них приходится больше половины всех объемов. В Могилевском регионе этот показатель 9%. Netflix приобрел ИИ-компанию голливудского актера Бена Аффлека за 587 миллионов долларов. Вся команда из 16 инженеров, исследователей и продюсеров перешла к новому владельцу, а сам актер стал старшим советником. Стартап занимается разработкой технологий для кинопроизводства. Софт используется, чтобы помочь кинематографистам корректировать цвет, применять визуальные эффекты и менять кадр. Важный момент. Инструмент предназначен для применения в постпродакшене картины, а не для создания с нуля. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: доброе, самое солнечное утро, Бобруйск.
1: И самая солнечная ведущая Юль Гладкова.
0: Ну, солнечная звучит так себе. И Рома Макс.
1: Да. Ну что, мы продолжаем рассказывать вам про всяческие интересные вещи, которые непонятно откуда взялись. И сейчас мы вам расскажем, откуда. Вот плюшевый мишка, например, игрушка появилась после истории с американским президентом Теодором Рузвельтом. После одного случая на охоте производители решили создать игрушечного медведя и назвали его Тедди.
0: Интересно, что там у них на охоте было.
1: Да.
0: Такое, что он прям игрушечного решил.
1: Но это тайна, покрытая мраком.
0: Стаканчик для кофе с собой. Бумажный стаканчик кажется современной вещью, но первые варианты появились еще в начале 20 века.
1: Угу.
0: Вот так вот, чтобы люди меньше пользовались общими кружками и снизили риск распространения болезней.
1: Ну, не знаю, можно купить термокружку себе и в любом кафе тебе в нее нальют, мне кажется.
0: Да. Угу.
1: И все свое собственное. Ну, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
0: Немного новостей из нашей Беларуси.
1: Ну и приметы, конечно, расскажем. Погнали.
2: Твое утро на Зефир-ФМ.
3: В закате.

0: Ну, а мы продолжаем. У нас немножечко примет вам в ленту.
1: Итак, 21 июля получил название Прокопий Жнец.
0: Да.
1: Вот так вот. Наши пращуры считали его помощником в полевых работах и молили.

0: потом разозлит домового.
1: Вот так вот. Не самый удачный день для смены имиджа, покупки новой одежды, стрижки и маникюра. В давние времена старцы предупреждали, забыв про это правило, можно судьбу свою запутать. Тогда все хорошее, что должно произойти с человеком, достанется кому-то другому.
0: Ну, поэтому, девочки, немножко отложим.
1: На завтра.
0: На завтра, да. Ну, а сегодня можно немного поработать в огороде, например, убрать сорняки, полить грядки, собрать урожай. Ну, а если поспели ягоды, их нужно съесть или раздавать знакомым, потому что варенье в этот день делать не рекомендуется. Говорят, получится невкусным. Так вот.
1: Ну, а именины в этот день празднуют, конечно же, Анастасий, Прокопий, Сава и Феофил.
0: Вот так поздравляем, вот. Такие вот редкие имена, конечно.
1: Ну что, и, конечно же, двигаемся дальше, поближе к нашим белорусским новостям.
2: Радио «Без тормозов».

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Что если душу на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости из нашей прекрасной Родины.
1: Да, ну а пока даже с Бобруйска. Вот так вот. Итак, с 1 по 30 августа на пешеходной части улицы Социалистической от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского будет работать традиционная школьная ярмарка. Поэтому ура, ура, ура. Там, конечно же, как всегда, и сможем приобрести и школьную, спортивную обувь, рюкзаки, все, в общем, вот эти канцтовары, все, что нужно к новому учебному году.
0: Готовимся к большим, так сказать, растратам.
1: Да, с 9 до 16.00, кстати, будет работать ярмарка.
0: Ну, у меня еще другая новость. В Беларуси сделали гигантскую 5-рублевую купюру. Посмотреть на нее можно в интернетах.
1: Класс.
0: Минчанка Ольга, которая занимается созданием 3D-скульптур, получила необычный заказ изготовить 5-рублевую банкноту в увеличенном формате. Результатом работы девушка поделилась в 30... По словам мастера, основу у купюры она выполнила из композита, а затем оклеила ее пленкой с фотопечатью, повторяющийся дизайн настоящей банкноты номиналом 5 рублей. В итоге получилась объемная декоративная копия, значительно больше, большего размера, чем оригинал. Для чего именно изготовила увеличенную банкноту, автор публикации не уточнил. Может, расплачиваться где-то собирается.
1: Огромная, она просто действительно как пол стола нашего. Она
0: нормально.
1: Такая прям большая, пол билборда, вот так можно сказать. Ну что, в школах Беларуси с 1 сентября появится новый факультатив. Вот так вот. Для учащихся 8-11 классов. Его цель — дополнительная подготовка к центральному экзамену, к централизованному экзамену. Итак, математика от простого к сложному, так она называется.
0: Ну, вот супер. Это...
1: Да. На занятиях школьники, конечно же, будут искать рациональные способы решения задачи, повторять алгебру, геометрию. В общем, все, что пригодится потом для сдачи экзамена.
0: Ну, это как бы важно. Важно, конечно, подготовиться к экзамену, да, все вместе в кучку скомпоновать и конкретно к экзамену готовиться. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас, как всегда, еще много всего интересного.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Да, уж чувства бьют по карману, как правило. Особенно мальчиков, да?
1: А что вы хотели?
0: Мы ничего не хотели. Вот это констатация факта. Ну что, немножечко этикета, да, про то, как вести себя во Франции. Parlez de français? Bonjour, madame. Oh, oui, oui.
1: Итак, ну, во-первых, конечно же, всегда здоровайтесь первыми. Во Франции считается невежливым заходить в магазин, кафе или маленькую лавку без приветствия. Поэтому простое bonjour, ну, как бы, ну, настроение будет поднимать.
0: Не какое-нибудь там hello или здравствуйте, bonjour.
1: Да.
0: Они любят очень французы, когда кто-нибудь даже старается, не зная языка, говорить на их языке. Не режьте багет ножом за столом. Во многих французских семьях хлеб принято просто отламывать руками небольшими кусочками. И еще хлеб часто кладут прямо на стол, а не на тарелку. Вот так вот.
1: Ну и не удивляйтесь кофе после еды. Во Франции кофе часто пьют именно после завершения трапезы, не обязательно во время еды.
0: Не забывайте про приветственный поцелуй. Во многих регионах друзья и знакомые могут приветствовать друг друга легкими поцелуями в щеку.
1: Ничего
0: но
1: себе.
0: Количество зависит от региона. Иногда их два, иногда больше. И, кстати, мужчины между собой тоже.
1: Да. Ну,
0: что самое
1: себе.
0: Интересное.
1: Не надевайте слишком спортивную одежду в ресторан. Во многих французских заведениях ценят аккуратный внешний вид. Поэтому даже простой стиль лучше выглядит.
0: Да, ну и странно было бы в спортивном костюме.
1: Да.
0: В Адиках, да, куда-нибудь в ресторан. Не оставляйте огромные чаевые. Мы и не планировали, если честно.
1: Хорошо, что предупредили, да, а то мы хотели.
0: Слава богу! Во Франции обслуживание обычно уже включено в счет. Оставьте немного сверху, можно, но большие суммы не обязательны.
1: Хорошо, ну вот все-таки.
0: Но
1: вот
0: я
1: хорошо.
0: Думаю, они не обидятся, если прям вот огромную сумму.
1: Не трогайте товар в маленьких магазинах без спроса. Да и вообще в любых, ну, как бы магазинах без спроса, ну, да. Ну, такое себе. На рынках и даже в небольших лавках лучше сначала спросить продавца, можно ли взять фрукт, ну, или какую-нибудь вещь.
0: Я извиняюсь, я чисто потрогать. Ну что, вот такие вот правила этикета для тех, кто собирается попутешествовать немножко по Франции. Ну, а мы двигаемся дальше, впереди у нас новости, а потом мы к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган в Беларуси представил электрический седан Uni-L, модель, которая продолжает развивать философию линейки Uni, но делает акцент на практичности и современных технологиях. Во-первых, это полностью электрическая силовая установка, переднеприводная платформа, электромотор мощностью 143 лошадиные силы и батарея емкостью 52 кВт. Производитель заявляет, запас хода составляет до 530 км. Длина кузова 4785 миллиметров, колесная база 2765. Модель уверенно вписывается в D-класс, что гарантирует просторный салон, дизайн и эргономика выстроены так, чтобы водитель чувствовал себя комфортно, продуманное расположение элементов управления и современная мультимедиа.
1: Про машины для людей.
2: Ателье ТБ Sport S-Line отметило свое 130-летие ярким проектом спецверсии хот-хэтча ТБ RS3 630. За основу взяли Audi RS3, но преобразили по-настоящему основательно. Мотор на 2,5 литра и мощностью 400 лошадиных сил раздули до 630. Теперь отдача двигателя превосходит показатели Audi R8. Это серьезное достижение. Каждый такой автомобиль – результат тонкой инженерной работы и мастеров АТБ. Тираж строго ограничен. В мире появится лишь 30 экземпляров этой спецверсии.
1: Дай газу!
2: Hyundai активно тестирует совершенно новое поколение популярного кроссовера Tucson, который дебютирует нынешней осенью. Вероятно, автомобиль получит необычное рулевое колесо выраженной угловатой формы. Помимо квадратного руля, кроссовер оснастят очень компактной приборной панелью и продвинутой фирменной медиасистемой Pleos Connect. Внешность машины кардинально изменится в сторону брутального граненого дизайна с вертикальной светотехникой в стилистике старших моделей марки. По предварительным данным, со смены генерации Tucson станет исключительно гибридом с максимальной отдачей мотора до 272 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Около 250 школьных ярмарок примут покупателей в преддверии нового учебного года. Для белорусов предложен широкий ассортимент товаров – одежда, обувь, рюкзаки и канцелярия. В этом сезоне коллекции обновлены на 60%. Дизайнеры учли требования учебных заведений и пожелания самих ребят.
0: Криминал.
1: В 2025-м утонуло более 280 человек, в том числе 12 детей. В 2026-м в результате асфиксии погибло 67 человек, из них 4 несовершеннолетних. Большинство происшествий произошли в купальный сезон с 1 мая по 30 сентября. Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за отдыха в нетрезвом виде. Большую опасность представляет плавание и ныряние в необорудованных, незнакомых и запрещенных местах.
0: В мире.
1: Аномальная жара продолжает наносить удары не только по здравоохранению, но и экономике европейских стран. В Румынии из-за высоких температур уровень воды в Дунае достиг самого низкого уровня за 30 лет. Река – главная водная артерия. Происшествие создало серьезные проблемы в логистике и сельском хозяйстве. Почти во всех прибрежных районах прекращено паромное сообщение. Затруднено судоходство. Из-за этого возникли трудности с доставкой продовольствия и товаров.
0: Вот это да!
1: Саудовская Аравия построит небесный стадион на крыше небоскреба на высоте 350 метров. Объект возведут в городе будущего по проекту НИОМ. Арену планируют открыть к 2032 году, а в 2034 на ней могут пройти матчи чемпионата мира. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не буду.

0: Ну что ж, Сережке Жукову там все холодно-холодно, а нам, кстати, хорошо.
1: Да, хорошая погодка, все нормально.
0: С вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, утреннее и солнечное сегодня шоу два в одном. Ну что, а мы беседуем про всякие штуки, которые были изобретены, а мы даже...
1: А мы не знали и как, и почему. И вот, например, трубочки для напитков. Когда-то она была придумана вообще не ради удобства. Первый вариант сделали, потому что люди не хотели пить через соломинку из натуральных материалов. Вот так вот. Она там размокала, портила вкус напитка, а еще первые трубочки были настолько длинными, что ими могли пользоваться сразу несколько человек за одним столом. Ты представляешь, как это?
0: Нормально, в ведро засунули.
1: Ну, это даже не гигиенично, ну, такое себе.
0: Да, но, слушай, сейчас, ты знаешь, такой прикол, пытаются избавиться от пластиковых трубочек, а за границей очень часто дают вот эти бумажные. Гадость редкостная, на самом деле. Размокает неудобно, ужасно.
1: Быстрее, потому что пить нужно.
0: Ну, тоже как вариант, кстати, да. Кнопка закрытия дверей в лифте, кстати. Каждый день мы нажимаем ее с видом «Так, быстрее, поехали». А вот тут сюрприз. Во многих лифтах эта кнопка для обычных пассажиров может вообще не ускорять процесс. Она часто работает только для специальных режимов, например, для сотрудников или экстренных служб.
1: Вот интересненько. Вот.
0: А мы и не знали. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик повторим.
1: И новости, конечно, тоже будут.
0: Погнали.
2: Радио «Зефир». Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, для тех, кто уже проснулся, повторим гороскопчик. Итак, Овны.
2: День для новых идей, решительных действий. Главное, не спешите, прислушайтесь к своим советам.
1: Тельцы, хорошее время навести порядок в делах и мыслях. Маленькие шаги приведут к большим результатам.
2: Близнецы, много общения, новостей у вас сегодня будет. Возможен интересный разговор, который изменит планы.
1: У раков сегодня день для теплых встреч и приятных эмоций. Не забывайте уделить время и себе.
2: Львы, ваша уверенность сегодня заметна окружающим, поэтому покажите таланты, но не спорьте по пустякам.
1: У дев сегодня отличный день для завершения дел. То, что откладывали, наконец-то получится решить.
2: Весы, доверяйте интуиции, не бойтесь перемен. Хороший день для творчества и общения.
1: Скорпионы, возможно, неожиданные новости или предложения. Не отказывайтесь от новых возможностей.
2: Стрельцы, вам захочется перемен и ярких впечатлений, а день подходит для новых начинаний.
1: Козероги, ваши старания сегодня будут заметны. Уделите внимание важным делам и планам.
2: Водолей, нестандартные идеи принесут успех. Сегодня ваша оригинальность – главный плюс.
1: Рыбы, день спокойный и приятный. Больше внимания тем, кто дарит вам хорошее настроение.
2: Ну что, вот такой вот гороскопчик интересный, а впереди интересные новости, поэтому не переключайтесь.
1: Погнали.
3: Мы с вами.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, +375 44 717 12 12.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы добрались до новостей интересных, которых собирали всю ночь буквально.
1: Не спали, да? Итак, в Китае состоялся первый турнир по смешанным единоборствам среди роботов.
0: Да, китайцы все не успокаиваются. Они все дают и дают.
1: Собрали 32 команды, каждая из которых, значит, своего робота представила. Ну, призовой фонд $1.5 миллиона, чтобы ты понимал. Ну, все, говорят, вот прям максимально приближенные к реальности, вот как это происходит с нами,
0: мы
1: с
0: уже
1: людьми.
0: Видели Олимпийские игры роботов, да-да.
1: Где-то вот прикосновения падали, да. Но будем следить, что там.
0: Да, в Японии сделали холодильник для людей, а раньше он был для чего? Оказывается, это не для нас было, а мы тут хлоп-хлоп дверями. Такое устройство сконструировала компания SDRS. Речь идет об одноместной кабине, которая больше всего напоминает вендинговый автомат. Внутри устройства находится встроенное кресло и поддерживается температура на уровне 15 градусов тепла. После того, как в этом кресле оказывается человек, температура начинает постепенно опускаться до 5 градусов. Падая холодный воздух в области головы, подавая холодный воздух в области головы, шеи, спины и плеч, кабина автоматически отключается через 20 минут. Ее создатели уверены, что в первую очередь она пригодится тем, кто работает в условиях экстремальной жары. Ориентировочная стоимость такого устройства будет около $10 000.
1: Слушай, ну мне страшно, мне сразу боязнь вот замкнутого пространства.
0: Если захлопнется,
1: все, да, и не
0: замок,
1: откроется,
0: да,
1: это просто сюжет для фильма ужасов, поэтому нет.
0: Однозначно. Да.
1: Нам не подходит. Я могу только крышечку эту открыть, пусть охлаждает всю комнату.
0: Да, как вариант, кстати.
1: Итак, нынешняя жара крадет у людей 56 часов сна в год.
0: Ого!
1: Представляешь? Вот так вот оказывается. Проводили, кстати, испытания почти 5 лет.
0: Нормально.
1: Чтобы ты понимал.
0: И вы подсчитали, да?
1: Поэтому, несмотря на жару, нужно досыпать свои часы.
0: Днем, под кондиционерчиком где-нибудь. На работе.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что, мы тоже feels alright, потому что заканчивается наш прекрасный эфир.
1: Но вы не расстраивайтесь, завтра мы снова вернемся уже буквально в 8:05, будем звучать уже снова в ваших динамиках.
0: Да, ну а сегодня продолжайте слушать Zephyr FM, хорошую музыку и хороших диджеев на нашем радио, который будет вам эту музычку благополучно включать. Ну а мы вам желаем прекрасного окончания рабочего дня.
1: Ну а пока продуктивного рабочего дня.
0: Хорошей дороги домой, ну и пока.
1: Пока-пока. Я смотрю.

0: ты в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Утренний Зефир. В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси обновили правила работы железной дороги. Александр Лукашенко подписал закон, который сделает поездки более безопасными и комфортными. Одно из главных новшеств касается здоровья работников БелЖД. Документ расширил список сотрудников, которые должны проходить медицинские осмотры, в том числе перед каждым рейсом или сменой. Еще одно изменение – теперь охранять поезда и станции будет департамент охраны МВД.
0: Криминал.
1: Ловись, рыбка. 59-летний мужчина на водоеме вблизи деревни Мартыновка выловил 25 особей чешуйчатых – линь, карась, золотой и серебряный. Житель Бобруйского района причинил ущерб окружающей среде в крупном размере на общую сумму 6 тысяч. В отношении нарушителя в суде было рассмотрено уголовное дело. Ему назначен штраф 50 базовых.
0: В мире.
1: Аграрный сектор Молдовы оказался на грани катастрофы из-за острого дефицита горючего в разгар уборочной. Фермеры не могут купить дизельное топливо. На оптовом рынке цены искусственно завышены, либо поставщики заявляют об отсутствии запасов.
0: Вот это да!
1: В школах Нью-Йорка преподавать старшеклассникам начнет робот-гуманоид, который максимально приближен к человеческому облику, способен двигать руками и ногами для жестикуляций, но не может самостоятельно передвигаться по классу. Благодаря системе идентификации студенты будут синхронизироваться с платформой, чтобы Android мог их распознавать и запоминать предыдущее взаимодействие. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: друзья, сегодня вторник, 21 июля. Лето летит так стремительно, что календарь едва успевает за нашими планами. Но по традиции этот день считается отличным поводом сделать доброе дело или просто позвонить тем, кто давно не слышали. А еще это идеальное время для свиданий. Народный календарь называет его благоприятным для начала новых отношений. Да, и пускай этот июльский вторник будет для вас теплым, уютным и очень спокойным. Хорошего дня, друзья! С вами Налимята на самой сладкой радиоволне.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, еще раз доброе утро. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Напомню, что сегодня вторник, 21 июля, и это отличный повод оставить вчерашнюю суету позади, ведь вторник это часто называют маленькой субботой, а рабочей недели. Ну, до выходных как бы еще далековато, но силы еще полные, заряд батареи. Это идеальное время, чтобы выдохнуть, сварить себе вкусный кофе, открыть окно навстречу летнему дню и поймать то самое ощущение легкости. Пускай сегодняшний день пройдет без лишних звонков и с отличными новостями, а я желаю самого солнечного настроения этим утром. И, конечно же, как же без хитов на Zephyr FM. Сияй, руки вверх!
1: Сияй, сияй, ты звезда.
0: Далее
1: навсегда.
0: Послушаем Bebe Rexha, I Fuck Yes. И совместный трек «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди расскажу, что же такие погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, наша традиционная игра. Как же без нее? С 13 до 14 часов в прямом эфире на Zephyr FM.
2: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Сегодня 21 июля. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. И Белгидромет объявил желтый уровень опасности. На большей части страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Днем ветер усилится, порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла. Облачно, с прояснениями, возможно, кратковременные дожди. Так что зонтики-палащи мы далеко не убираем. А рядышком держим самую сладкую радиоволну. Настраиваемся на 95,4.
1: Сделано в Беларуси.

0: На часах 11:47, вторник, 21 июля. Если вы сейчас смотрите в свой контейнер с брокколи, тихо вздыхайте, смело закрывайте его. У вас есть официальное разрешение свыше. Сегодня праздник, правда, неофициальный, но все же день вредной еды. Диетологи всего мира торжественно объявляют временное перемирие. Так что да, сегодня можно и чипсики, но немного. И даже бургеры тоже можно. Главное правило праздника – никаких угрызений совести. Мы свое переживаем завтра, а сегодня включаем трек пожирнее и наслаждаемся моментом. Итак, Леди Гага с своим зажигательным хитом. Далее, Дим Хаслес. Бора-бора, Джонни и Араш. Двигаемся в такт музыки, кушаем вредную еду и наслаждаемся самой сладкой радиоволной.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Министерство спорта Беларуси утвердило новые правила обеспечения экипировкой и инвентарем молодых атлетов, а также их наставников. Решение затронет воспитанников и педагогов училищ Олимпийского резерва, профильных суворовских классов, а также специализированных центров и клубов. Поддержка включает бесплатное предоставление повседневной спортивной одежды, обуви, личного снаряжения и расходных материалов для тренировок.
0: Город.
1: 25 июля с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ города на Березине. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Победа сборной Испании над Аргентиной на чемпионате мира вызвала в стране массовые празднования, которые обернулись трагедией и беспорядками. В результате инцидентов погибли 2 человека, более 80 ранены, 12 правонарушителей арестованы. В Мадриде и Барселоне гуляния переросли в стычки с полицией, грабежи и нападения.
0: Культура.
1: Славянский базар 2026 поставил рекорд по посещаемости. Билеты на фестивальное мероприятие приобрели свыше 120 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году. Форум объединил представителей из 52 стран, а трансляцию его событий в социальных сетях набрали более 15 миллионов просмотров. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

21 июля, друзья. Ну что ж, рабочий ритм у нас в самом разгаре, и организм требует быстрой подзарядки. И тут на сцену выходит его величество фастфуд. Ну, хоть сегодня и праздник, день вредной еды, но надо с ним быть очень аккуратным. С одной стороны, польза очевидна. Это быстро, сытно и невероятно вкусно. Это спасает нас и экономит время на обеде, и просто поднимает уровень эндорфина, да? Но есть и обратная сторона медали. Те самые лишние калории, друзья. Соли, сахара, который мы обычно вспоминаем ближе к вечеру. Золотое правило этого вторника звучит просто. Все должно быть в меру. Одна порция картошки фри не испортит нашу диету, но сделает обед гораздо счастливее. Так что, если рука тянется за бургером, ну, берите смело, но, возможно, откажитесь от большой колы в пользу водички. Всем вкусного и сбалансированного обеда, друзья. Ну, а чтобы день прошел максимально на позитиве, включаем самую сладкую радиоволну и делаем звук громче, ведь Artemas I like.

0: дальше, что в Жасуля там звезды и гороскопа. Ну и, конечно же, проведу нашу традиционную игру в прямом эфире с 13 до 14 часов.
1: 95.4 FM.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

Напомню, что сегодня вторник, 21 июля. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопом на сегодняшний день. А на сегодня за командную работу нам благоволят звезды. Да-да, придется потрудиться, но не слабо. Но на кону наша карьера, поэтому оно точно того стоит. В отношениях, хотя и стоит быть осторожнее, но можно делать первый шаг. Инициатива в этот день совершенно ненаказуема. Так что не боимся признаваться своей симпатии и попытаться передвинуться на новый уровень. Всего новенькое будет интересным. Старты дадут обалденные результаты, поэтому можно браться за то, что раньше казалось недоступным, и открывать для себя отличные перспективы. Ну, а верить гороскопу или нет, как всегда, я на ребята говорю, это дело каждого. Ну, настраиваться на волну 95.4 обязательно.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган в Беларуси представил электрический седан Uni-L, модель, которая продолжает развивать философию линейки Uni, но делает акцент на практичности и современных технологиях. Во-первых, это полностью электрическая силовая установка, переднеприводная платформа, электромотор мощностью 143 лошадиные силы и батарея емкостью 52 кВт. Производитель заявляет, запас хода составляет до 530 км. Длина кузова 4785 миллиметров, колесная база 2765. Модель уверенно вписывается в D-класс, что гарантирует просторный салон, дизайн и эргономика выстроены так, чтобы водитель чувствовал себя комфортно, продуманное расположение элементов управления и современная мультимедиа.
1: Про машины для людей.
2: Ателье ТБ Sport S-Line отметило свое 130-летие ярким проектом спецверсии хот-хэтча ТБ RS3 630. За основу взяли Audi RS3, но преобразили его по-настоящему основательно. Мотор на 2,5 литра и мощностью 400 лошадиных сил раздули до 630. Теперь отдача двигателя превосходит показатели Audi R8. Это серьезное достижение. Каждый такой автомобиль – результат тонкой инженерной работы и мастеров ТБ. Тираж строго ограничен. В мире появится лишь 30 экземпляров этой спецверсии.
1: Дай газу!
2: Hyundai активно тестирует совершенно новое поколение популярного кроссовера Tucson, который дебютирует нынешней осенью. Вероятно, автомобиль получит необычное рулевое колесо выраженной угловатой формы. Помимо квадратного руля, кроссовер оснастят очень компактной приборной панелью и продвинутой фирменной медиасистемой Pleos Connect. Внешность машины кардинально изменится в сторону брутального граненого дизайна с вертикальной светотехникой в стилистике старших моделей марки. По предварительным данным, со сменой генерации Tucson станет исключительно гибридом с максимальной отдачей мотора до 272 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Напомню, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, уже рабочий день в самом разгаре, так что давайте зарядим это энергией положительными эмоциями. Ну и, конечно же, это сделаем на волне 95.4, а я, Налимята, подготовила вам тройку хитов, которые в этом вам помогут. Crash Adams. I need a new heart. Далее послушаем Мари Краймбери «Успей вернуться».

0: традиционная игра, так что не упустите свой шанс, обязательно им воспользуйтесь. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На селекторном совещании по уборочной кампании 2026 года Александр Лукашенко подчеркнул, жатва – это не просто проверка профессионализма аграриев, а важнейший фактор обеспечения продовольственной безопасности государства. Также результаты формируют экспортную валютную выручку страны.
0: Город.
1: День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. В 9 часов утра для участников организации «Белорусский союз военных моряков» жителей и гостей города проведут экскурсию по музею Днепровской военной флотилии. Здесь же пройдут построение личного состава и вынос флага ВМФ. В 11:00 возложение цветов к мемориальному памятному знаку, а в 12 часов на пляже у санатория имени Ленина спуск на воду венка в память о погибших моряках и кораблях.
0: В мире.
1: По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате сильных дождей и штормового ветра, которые обрушились на несколько регионов страны. Стихийное бедствие также нанесло значительный ущерб жилому фонду. Серьезные повреждения получили более 2000 домов, и еще 76 зданий полностью разрушены. Без электричества остались около 138 тысяч человек.
0: Вот это да!
1: Во время разговора люди часто начинают принимать похожие позы, повторять движения и даже подстраиваться под ритм речи друг друга. Обычно это происходит автоматически и может влиять на симпатию, доверие и ощущение близости. Специалисты дают одно из ключевых объяснений такого поведения. Это не случайность, а результат долгой, незаметной настройки на близкого человека. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Знаете ли вы, что заказывая сет роллов в любом японском ресторане, вы едите блюдо с китайскими корнями? Изначально суши были не едой, но способом консервации. Рыбу пересыпали солью и рисом и держали под прессом месяцами. А сам рис потом просто, да, выбрасывали. Превратить этот древний метод хранения в изысканный кулинарный шедевр смогли только японцы. Так что, если вы прямо сейчас хотите пообедать роллами либо сушами, то знайте, у вас на столе буквально кусочек мировой истории. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть те самые роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйском по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос, выбрать правильный ответ и отправить его в виде СМС на короткий номер радио 95-44. Итак, внимание, вопрос. Как вы думаете, когда появились суши в Беларуси? Я даже дам несколько вариантов ответа. Вам нужно просто выбрать один правильный. В начале 19 века первый вариант, второй вариант в начале 20 века и третий вариант в начале 21 века. Думайте только быстрее, потому что, как всегда, в конце этого часа определится победитель, который и выиграет роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Пока вы думаете, заказать ли доставку или дойти до кофе, в Японии вашу порцию могут собрать работу. В стране восходящего солнца уже существуют автоматизированные линии, где умные машины сами лепят рис и нарезают свежайшую рыбу тончайшими ломтиками. И даже выдают готовый заказ клиенту. Но давайте мы продолжим нашу традиционную игру в прямом эфире на Zephyr FM. Ну что ж, разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну и, конечно же, воспользуйтесь шансом выиграть роллы Калифорния, друзья, прямо сейчас в прямом эфире. А просто нужно внимательно слушать вопрос, ответить на него и верный ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. А сегодня я спрошу у вас, когда появились суши в Беларуси? Даже дам несколько вариантов ответа. Первый вариант – в начале 19 века, второй вариант – в начале 20 века и третий вариант – в начале 21 века. Думайте только быстрее, так как уже в конце этого часа определится победитель, который получит те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Включайся!

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что, время 13.56. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. Обязательно зайдите, посетите и закажите любимое блюдо. Кстати, можно это сделать как предварительно, либо заказать в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь. А чтобы выиграть суши, нужно было ответить правильно на мой вопрос. Сегодня он звучал так. Когда появились суши в Беларуси, даже давала несколько вариантов ответа. И так, правильный ответ, конечно же, в начале 21 века. Массовую популярность тренд приобрел летом 2007 года, когда в Минске открылась первая специализированная сеть суши. До этого экзотическое японское блюдо можно было встретить лишь в редких премиальных ресторанах. Итак, и наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 8405. Мы вас поздравляем, вы выиграли роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже, подождите. Ну, остальные не расстраиваемся, остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами и, конечно же, актуальными новостями города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На селекторном совещании Александр Лукашенко подчеркнул, руководить уборочной компанией необходимо в поле, а не дистанционно. Также глава государства акцентировал внимание на правонарушениях, которые зафиксировали сотрудники МВД во время жатвы. Среди наиболее распространенных – хищение горюче-смазочных материалов, кража комплектующих и запасных частей.
0: Регион.
1: 30 июля жители Могилевской области смогут бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь в рамках масштабного профсоюзного правового приема, который одновременно пройдет по всей стране. Обратиться можно не только по трудовому законодательству, но и по вопросам семейного, пенсионного и жилищного права.
0: В мире.
1: Число погибших в результате крушения парома у берегов Гайаны достигло 27 человек. Еще 83 числятся пропавшими без вести. Всего на борту находилось 179 путешественников. Премьер-министр страны поручил провести расследование возможной халатности экипажа. Капитан и работник лайнера задержаны после того, как анализы выявили наличие запрещенных веществ в их организме.
0: Технологии.
1: Робот-гуманоид китайского производства научился делать работу по дому, выполняя указания человека. Компания продемонстрировала способности андроида в видеоролике. Аппарат может складывать одежду в корзину для белья и тарелки в посудомойку, а также идентифицировать разбросанные на полу подушки, подобрать их, спланировать маршрут до дивана и аккуратно разместить их там. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, всем привет! На улице июль, лето. Не злитесь и на погоду, и окружающих. Лучше идите к холодильнику. Ведь ученые из университета Пенсильвании выяснили то, о чем мы догадывались веками. Вкусная еда снижает агрессивность. Вот жирные кислоты омега-3, которые прячутся в лососе, например, скумбрии и даже грецких орехах, способны снизить вспышки гнева почти на треть. Так что, если кто-то рядом начинает закипать, просто предложите ему тарелку ухи или салат с авокадо. А пока заваривайте ваш летний чай, включаем отличную музыку на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Лето создано не для спешки, друзья, а для долгих ужинов на веранде. И это научно доказанный антистресс. В продолжении нашей темы нутрициологи подтверждают. Продукты, богатые магнием и омега-3, помогают нашей нервной системе справляться с раздражительностью. Вкусная еда действительно делает нас добрее, снижая как внезапную вспыльчивость, так и спланированную агрессию. Поэтому сегодняшний плейлист у нас будет таким же теплым и обволакивающим, как порции хорошего мороженого в жаркий полдень. Оставайтесь с нами на волне 95.4.
1: Радио без тормозов.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Если вкусный обед – это первая помощь при стрессе, то хорошая музыка – наш верный кардиолог. Ученые подтверждают, когда мы слушаем любимые треки, наше сердце буквально пытается танцевать под них, в прямом смысле слова. А оно синхронизирует свой ритм с битом композиции. Быстрая музыка разгоняет пульс, а спокойная замедляет его до идеальных 60 ударов в минуту. Снимая нервное напряжение, не хуже валерьянки. Так что, если еда вас успокоила, включайте плейлист погромче, друзья, чтобы закрепить эффект доброты. Оставайтесь на волне 95.4 и послушаем новый хит, нового Swim от группы BTS. Далее окунемся в эйфории вместе с Джонни. И новый совместный трек от Натальи Подольской и Регины Тодоренко. А с вами было Налимята все эти 4 часа. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Хорошего вам дня и услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На селекторном совещании по уборочной кампании 2026 года Александр Лукашенко подчеркнул, жатва – это не просто проверка профессионализма аграриев, а важнейший фактор обеспечения продовольственной безопасности государства. Также результаты формируют экспортную валютную выручку страны.
0: Город.
1: День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. В 9 часов утра для участников организации «Белорусский союз военных моряков» жителей и гостей города проведут экскурсию по музею Днепровской военной флотилии. Здесь же пройдут построение личного состава и вынос флага ВМФ. В 11:00 возложение цветов к мемориальному памятному знаку, а в 12 часов на пляже у санатория имени Ленина спуск на воду венка в память о погибших моряках и кораблях.
0: В мире.
1: По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате сильных дождей и штормового ветра, которые обрушились на несколько регионов страны. Стихийное бедствие также нанесло значительный ущерб жилому фонду. Серьезные повреждения получили более 2000 домов, и еще 76 зданий полностью разрушены. Без электричества остались около 138 тысяч человек.
0: Вот это да!
1: Во время разговора люди часто начинают принимать похожие позы, повторять движения и даже подстраиваться под ритм речи друг друга. Обычно это происходит автоматически и может влиять на симпатию, доверие и ощущение близости. Специалисты дают одно из ключевых объяснений такого поведения. Это не случайность, а результат долгой, незаметной настройки на близкого человека. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Подарки. Zephyr FM.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 300 учебных заведений Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифровому варианту. В рамках эксперимента будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы.
0: Город.
1: С 20 июля в администрации Первомайского района Бобруйска проходят курсы повышения квалификации для председателей правлений организаций собственников. Участниками обучения стали около 50 руководителей товариществ, кооперативов и иных организаций. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: На востоке Испании эвакуируют жителей из-за природных пожаров. В огне уже тысячи гектаров леса. И пламя продолжает распространяться. Спасатели тушат деревья и сухую траву. Синоптики делятся тревожными прогнозами. На страну идет очередная волна экстремальной жары. В ближайшие дни температура будет подниматься до 40 градусов.
0: Вот это да!
1: В Китае ограничили романтические отношения с ИИ из-за падения рождаемости. Согласно правилам, уже вступившим в силу на территории КНР, чат-боты не должны вызывать у пользователей эмоциональную зависимость или формировать виртуальные романтические или семейные отношения с несовершеннолетними. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Hello.
3: Hey.
2: Oh, hey.
3: You ready?

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Изделия из кожи белорусского производства будут поставлять и продавать в Узбекистане. Представители Легпрома двух стран обсудили сотрудничество. Фокус на совместное производство, логистику и обучение специалистов. Цель – товарооборот в 150 миллионов долларов по этому направлению. По итогам беседы заключены соглашения. Пока оцениваются объемы первой партии. Отечественный логистический оператор анонсировал запуск нового сервиса мультимодальных грузоперевозок из Беларуси в Гану. Дружественная республика выступает ключевым транзитным хабом, который позволит белорусским экспортерам выйти на рынки стран, участниц экономического сообщества Западной Африки. В объединение входят 12 держав. Еврокомиссия оштрафовала китайскую торговую площадку AliExpress на 550 миллионов евро. Причина – недостаточные меры по предотвращению продаж нелегальных товаров. Площадку обвиняют в распространении поддельной одежды, небезопасных игрушек и опасной косметики. Власти ЕС считают, это прямое нарушение обязательств со стороны онлайн-магазина. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 16 тепла. Влажность 88%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Вечерний зефір. В Бобруйске 18 часов. 90.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. На селекторном совещании Александр Лукашенко подчеркнул, руководить уборочной кампанией необходимо в поле, а не дистанционно. Также глава государства акцентировал внимание на правонарушениях, которые зафиксировали сотрудники МВД во время жатвы. Более 300 учебных заведений Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифровому варианту. 30 июля жители Могилевской области смогут бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь в рамках масштабного профсоюзного правового приема, который одновременно пройдет по всей стране. Ловись, рыбка. 59-летний мужчина на водоеме вблизи деревни Мартыновка выловил 25 особей чешуйчатых – лень, карась золотой и серебряный. Житель Бобруйского района причинил ущерб окружающей среде в крупном размере на общую сумму 6 тысяч. В отношении нарушителя в суде было рассмотрено уголовное дело. Ему назначен штраф 50 базовых. С 1 по 30 августа в Бобруйске на улице Социалистической на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского развернется школьная ярмарка. Торговые ряды будут работать с 9 утра до 4 дня. Выходной понедельник. День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В 2025-м утонуло более 280 человек, в том числе 12 детей. В 2026-м в результате асфиксии погибло 67 человек, из них 4 несовершеннолетних. Большинство происшествий произошли в купальный сезон с 1 мая по 30 сентября. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер юго-западный умеренный, минимальная температура ночью плюс 13. Дневные часы термометра покажет до 16 тепла. Влажность 88%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган в Беларуси представил электрический седан Uni-L, модель, которая продолжает развивать философию линейки Uni, но делает акцент на практичности и современных технологиях. Во-первых, это полностью электрическая силовая установка, переднеприводная платформа, электромотор мощностью 143 лошадиные силы и батарея емкостью 52 кВт. Производитель заявляет, запас хода составляет до 530 км. Длина кузова 4785 миллиметров, колесная база 2765. Модель уверенно вписывается в D-класс, что гарантирует просторный салон, дизайн и эргономика выстроены так, чтобы водитель чувствовал себя комфортно, продуманное расположение элементов управления и современная мультимедиа.
1: Про машины для людей.
2: Ателье ТБ Sport S-Line отметило свое 130-летие ярким проектом спецверсии хот-хэтча ТБ RS3 630. За основу взяли Audi RS3, но преобразили его по-настоящему основательно. Мотор на 2,5 литра и мощностью 400 лошадиных сил раздули до 630. Теперь отдача двигателя превосходит показатели Audi R8. Это серьезное достижение. Каждый такой автомобиль – результат тонкой инженерной работы и мастеров ТБ. Тираж строго ограничен. В мире появится лишь 30 экземпляров этой спецверсии.
1: Дай газу!
2: Hyundai активно тестирует совершенно новое поколение популярного кроссовера Tucson, который дебютирует нынешней осенью. Вероятно, автомобиль получит необычное рулевое колесо выраженной угловатой формы. Помимо квадратного руля, кроссовер оснастят очень компактной приборной панелью и продвинутой фирменной медиасистемой Pleos Connect. Внешность машины кардинально изменится в сторону брутального граненого дизайна с вертикальной светотехникой в стилистике старших моделей марки. По предварительным данным, со сменой генерации Tucson станет исключительно гибридом с максимальной отдачей мотора до 272 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уйти.

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано
5: если
4: в Беларуси.
5: Если это небо слезы, если ночь это час расплаты, если все было несерьезно, то и

0: Если дождь — это небо, слезы, если ночь — это час расплаты, если все было несерьезно, то и даром оно не надо.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.

0: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Вторника, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Спешу с домашним приветиком для роднульки Шмадженьки, написала Светлана Дегтярева. Тихий вечер к нам идет, без тревог и без забот. Тебе желаю отдохнуть, ну а завтра снова в путь. Береги себя, братулька, приветик от Полины и Олега. Я ухожу опять на выходные и придумала 100-500 дел. Жду и люблю. Самый согревающий душу домашний приветик в этот солнечно-дождливый вечер июля летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, продуктивного и хорошего наступающего дня, а настроение пусть будет добрым и бодрым. А у меня все отлично, настроение отпускное и общезакаточное сегодня. Все идет по плану, жду, люблю и скучаю. Лови миллион приветиков и 100 000 обнимашек от всех наших и отдельной от Олюшки и всей ее семьи. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, помни, твои ошибки – это твоя сила. На кривых корнях деревья стоят крепче. Любим, целуем, обнимаем. Любящий приветик самому родному Щеварёву Диме. Сегодня приветик получила, вижу, и завтра будет. Полина уже на чемоданах, от детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера, береги себя и мое сердечко. Отправляю миллион поцелуйчиков. С любовью, жена. Самые скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Мила, отправили тебе приветик Лави, переживаем за тебя, надеюсь, поправил здоровье. Ждем приветик, сын дома, в саду снова ремонт, сам понимаешь, какие будни у нас происходят. Поле боя отдыхает. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте теплый привет моему любимому брату Роману. Передаю тебе частичку тепла. Знай, время летит быстрее, чем кажется. И дома тебя очень любят и ждут. Ты обязательно справишься во всем. Люблю и скучаю, сестра Настя. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, пока мы с тобой находимся на расстоянии друг от друга, пока я не могу быть рядом. Я хочу, чтобы ты всегда знал и помнил. Ты каждую минутку в моих мыслях и сердце. Я очень тебя люблю. Береги себя. Хорошего вечера. Целуй, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Приветик от Кристины Сергею Матушеву. Привет, мой родной, у меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Очень скучаю, думаю о тебе, каждый день жду нашей встречи. Люблю до луны и обратно. Обнимаю крепко, целую нежно. Удачи на завтрашний день. Сладких снов, мой малыш. Привет, вторника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, родные друзья, передаю тебе привет и братьям. Не хватает твоего взрослого плеча. Мы любим тебя, ценим и ждем, обнимаем нашими сердцами. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте солнечный привет к моему любимому мужу Дубовцу Дмитрию. Зая, я очень скучаю, жду звоночек. У нас все хорошо. Очень сильно любим тебя, твои жена и дети. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все отлично, уже начали сбор абрикосов, в этом году много. Привет, и тебе уже в пути, жди, береги себя. Целуем, обнимаем, скучаем, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Самый согревающий душу домашний приветик в этот вечерок летит нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Желаем отличного настроения и уверенности в своих силах. Выше нос, братишка, прорвемся, у нас все по-прежнему. Ждем, любим и скучаем. Хорошего вечера и сладких снов. Завтра звони кому захочешь, твои родные. Скучающий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому посылает Елизавета. Зай, все у нас по-прежнему отлично, надеемся, у тебя все хорошо. Давидушка сегодня сходил в бассейн, нравится ему, все хорошо, слава богу. Ты тот мужчина, который стал для меня самым родным и близким. Без тебя я уже не представляю своей жизни, муженек. Я очень тебя люблю и благодарю судьбу, что когда-то подарила мне такого удивительного мужчину. Крепко любим, целуем, обнимаем. Хорошего вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Всем хорошего вечера желает Тина Ковзель, Димка Гордеюк. Привет и поцелуи летят к тебе из Солигорска. Звонил папа тоже с теплыми пожеланиями. У нас все в порядке. Приезжали с Коксой в город, узнали результаты анализа. В принципе, все хорошо. Викторович купил лодку, и мы потеряли друга. Теперь у нас рыбак. Все разговоры про рыбалку ждет тебя с удвоенной энергией. Сейчас переждем автомобильные пробки и снова на дачу. Кокса в город никак не желает. Родной, мы обнимаем тебя, целуем и очень любим. Твоя. Передаем самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Все у нас хорошо, ты закончился мой отпуск, завтра на работу. Сыночек, мы ждем тебя и очень сильно скучаем. Алина передает привет и Кирилл тоже. Твои родители. Самый любящий приветик сыночку и братику Шигуладимику написала Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня дождливо и холодно. Я сбегала в грибы, ничего особенно не нашла. А так сегодня в основном в доме сидим, пережидаем холод и дождь. Димик, хорошего вечера, береги себя и не болей. Обнимаем крепко, любим и очень ждем. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее тебе приветик, любит, скучает и ждет домой. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все. Береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Самый жаркий и любящий приветик летит любименькому мужу Димочке Арсеньеву, написала Виктория. У меня все хорошо, пусть будет и у тебя тоже. Скучаю очень, только ты обнимай мое тело, обнимаешь мою душу. Ведь самое уютное место в мире в твоих руках. Каждый твой поцелуй оставляет на моих губах привкус счастья. Целую тебя, мне хочется всех еще. Безумно люблю тебя, твоя любящая и преданная жена Виктория. Теплые обнимашки летят нашему любимому Максиму Демчуку, пишет Виктория Воронина. Получила приветик, все у нас хорошо, погода так себе, поэтому не гуляем. А так все отлично, очень любим, Тимуся целый день улыбается. Хорошего вечера, любимка. Оставайтесь с нами, друзья, июльский шалом на самом сладком.
1: Вечерний зефир.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Сынулечка, привет! Миллион-миллион поцелуйчиков, обнимашек, лови! От Артемки и Дамки, от нас. Бабушку не выписали из больницы, поднялась температура, дети играют. Кто на стадионе, кто во дворе. Хорошего уютного вечера тебе, сыночек, и богатырского здоровья. Пусть исполняются все твои желания. Храни тебя Господь от всех несчастий и невзгод. Береги себя, безмерно любим и с нетерпением ждем. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Братасовская. Мать сегодня получила все приветики. Приятно. У нас все по-прежнему. Жду, люблю и очень скучаю. Никогда не забывай, я с тобой, хоть и на расстоянии. Береги себя и не болей. С любовью, твоя Мася. Передаю приветик теплый Хайдару от Алины. Очень сильно скучаю, люблю, обнимаю и целую. Очень рада, что тебе все понравилось. Приготовила с любовью, очень надеюсь на хорошие новости. Скоро все будет хорошо, мой любимый. Привет самому любимому мужу Андрюхе Сергею, пишет Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо. Юля закупилась вкусняшками, готовимся потихоньку к дому. Я очень сильно по тебе скучаю, обнимаю очень крепко. Целую, твоя любимая жена. Привет любимому брату Саше, летит из солнечного Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, плодотворно поработала сегодня. Надеюсь, ты в прекрасном настроении. Улыбнись. Крепко обнимаю, очень соскучилась. Береги свой боевой дух, все будет хорошо. Передаю привет Ивану, передаю привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас», пишет Иван. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Все у нас хорошо, за выходную стало больше, чем за рабочий. Завтра жду тебя до 10:30. Хорошего вечера, роднулик.

надеюсь, прорвемся. Передаю нежный приветик своему мужу Дукорскому Александру, написала Оксана. Родной, знаю, сегодня волнуешься как никогда, это нормально, я полностью разделяю твои чувства, потому что сама в таком же состоянии, но давай успокоимся и настроимся на благоприятное развитие событий. Все сложится наилучшим образом, люблю тебя, до завтра, твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофэм 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного летнего уютного вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет мужу Сергею Карповичу. Солнце, ужасно скучаю. Осталась неделя до встречи. Время тянется очень медленно. У нас все хорошо, Маруся еще у нас снова. Ничего, жду звоночек в четверг. Обнимаю до хруста костей. Целую миллион раз. Твоя Карповичиха. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, все у нас хорошо. Вова прислал мне фотки. Ждем тебя, как обычно, утром пораньше. Обнимаем крепко и желаем хорошего вечера. Привет большой доченьке из Парижа, Маша и Санечка. Родной мой Максимус, передаю тебе свой самый сладкий и любящий привет. Сейчас вот дежурю, но мыслями и сердцем я с тобой. Светочка у Николаевны, все хорошо, очень скучаю, безумно тебя обожаю. Любимому мужу Якимовичу Сергею летит приветик из Узды. Так хочется снова услышать голос твой. Так что буду ждать завтра тебя, родной. Хорошего тебе завершения вечера. Крепко обнимаю, твоя Анютик. Самое родное сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему сыночку Аристарху. Мой любимый Аристарх, береги свой мир. Огромный привет, Ануфриенко Сергею. У нас все хорошо, скоро твоя жена с дочерью уедут от меня, я буду скучать. Надеюсь, все у тебя хорошо, мы всегда помним о тебе и ждем. Твои Юлия, Изабелла и твоя жена Оксана и дочь Амелька из Италии. Приветик любимому сыну и братишке Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Отправь приветик. Безумно ждем, когда услышимся. Надеюсь, все у тебя прекрасно. У нас все нормально. Отдыхаем после малины. Сейчас заниматься закатками будем. А так все хорошо. Безумно крепко обнимаем тебя всей семейкой. Привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею, пишет Александр. Папуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Приветик любимому и папочке Кариму. Сегодня на дачу приехал Леша, Федор и Янка будут с нами до конца недели. Завтра ранним утром в Минск буду присутствовать в 11. Это важно, завтра обратно же. В приветике все расскажу. Наташа просила передать Егору, что она в Минске, и звони на минский номер. Малыш очень тебя начал звать и искать, даже ночь во сне. Родной, верим, лучшее, люблю и жду. Твоя богиня. Всем доброго вечера и хорошего настроения. Для Барматова Алексея передайте, пожалуйста, любящий приветик от его якутяночки. Миленький, очень жду завтра. Надеюсь, увидимся. Люблю тебя. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Держись, любимый, нам ли быть в печали? Ведь мы с тобой команда, хоть куда мы всякого по жизни повидали, но сделали лишь крепче нас года. Держись, родной, ведь я с тобой рядом, а значит, все проблемы на двоих. И многого от жизни мне не надо, тонуть всегда в глазах родных твоих. Держись, мой друг, ведь мы непобедимы. Сломаем все преграды на пути. Я знаю, что тебе необходимо. И я готова все с тобой пройти. Твое солнышко. Передайте, пожалуйста, привет Карпову Вадиму. У нас все хорошо, собираем урожай. Береги себя, скучаем, обнимаем, любим. Твоя крестная и ее семья. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, ты занял особое место не только в мыслях, но и в сердце. Командировка закончилась, 23 числа выхожу на работу. Безумно люблю и скучаю, твоя Анастасия Васильевна. Лететь любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Любимый мой братик, все у нас хорошо. Родители крепко тебя обнимают и целуют. Береги себя, пожалуйста, обнимаю, люблю. Твоя сестра. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Татьяну Куртукову с треком «Одного». Далее Тимур Родригес и его кавер-трек «Дожди». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включайся.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным летним вечерочком вместе с программой Шалом? Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Паше Юрашевичу, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, переменчивая погода, но мы все равно гуляем. Очень скучаю, люблю, береги себя. Любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, с понедельника уже выхожу на работу, отпуск подходит к концу. Скучаем и очень сильно любим тебя, твой Светик. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Бутин, услышимся завтра. Пока!

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: В Бобруйске 21 час.

сделано в Беларуси.

0: сделано в Беларуси.
1: Тебя любить за те слова, что было трудно говорить.

чек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуй, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.